0: радио. Само хитови, само хитови.
1: Маркетинг ТДИ Радио Исток. Маркетинг ТДИ Радио Исток. 060 6444 791.